0: Новости на радио Пурга.
1: Сегодня суббота, 3 октября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Оленеводы Чукотки приступили к сезонной заготовке мяса. Как сообщает информагентство «Чукотка», первыми к работе приступили хозяйства «Амгуэма» и «Чаунская». В «Чаунском» работы продлятся до 15 октября. Хозяйство планирует переработать порядка 1000 оленей. В «Амгуэме» заготовку завершили 30 сентября. Там переработали около 600 голов. Полученное мясо разделали и заморозили. Всего в регионе планируют получить около 150 тонн мяса. В первую очередь оленину направят в детские сады, школы и больницы. Затем продукцию будут поставлять по заявкам предпринимателей. Остальные хозяйства приступят к заготовке с наступлением холодов. Завершить сезонную кампанию планируют к концу декабря. Отмечу, что несколько хозяйств в этом году не будут участвовать в забое. Их главная задача сейчас заключается в увеличении поголовья стад. В России завершилась активная фаза учений взаимодействия 2026. Генсек Организации договора о коллективной безопасности Талатбек Масадыков подтвердил полное выполнение задач. Войска отработали локализацию приграничного конфликта на полигоне Чебаркульский. Особое внимание уделили применению беспилотников и робототехники с учетом опыта спецоперации. Штабы тренировались управлять контингентами совместно с пограничниками ФСБ. Участники продемонстрировали высокий профессионализм в разведке и уничтожении позиций противника. Также были отработаны действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зоне боевых действий. Страны Европы согласились высвободить стратегические запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс начнется немедленно. Франция заявила о намерении стран G7 открыть доступ к 100 миллионам баррелей нефти и дизеля в течение 4 месяцев для снижения цен. Ранее Вашингтон требовал распечатать резервы под угрозой ограничений экспорта. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бероль отметил сложную рыночную ситуацию и ограниченные потоки нефтепродуктов. И в завершении выпуска. Слоны оказались единственными животными на планете, которые дают друг другу настоящие имена. Как сообщает Мир-24 со ссылкой на команду ученых из некоммерческой организации Earth Spaces Project, специалисты записали более 900 низкочастотных гулов в кенийском парке Амбасели. Человеческое ухо не улавливает разницы, но нейросеть успешно расшифровала эти скрытые сигналы. Выяснилось, что гиганты обращаются к конкретным сородичам по имени, а не просто сообщают об опасности. Даже на аудиозаписи со своим личным именем слоны реагировали мгновенно и с большим энтузиазмом. На этом пока все. До встречи в эфире.

Всем привет! У микрофона Наташа Ковалева на радио «Пурга». Суббота сегодня, наконец-то, 3 октября на часах 12.08. И наступил тот самый момент, когда можно, наконец, перестать делать вид, что все контролируешь. Ведь в будни мы киваем, говорим «да», все идет по плану, я в ресурсе, а в выходные вдруг ловишь себя на том, что смотришь на чашку чая и думаешь о смысле жизни. И это, кстати, нормально. Иногда эмоции не про слабость, а про то, что ты живой. И музыка умеет, конечно, это бережно подсветить, не осуждай. И сейчас именно такой трек.

0: нервная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 4 октября 1679 года знаменитый голландский физик Христиан Гюйгенс вел себя несколько странно.
3: Он шел по улице, засунув обе руки в один карман своего пиджака. Когда к нему подошел старый знакомый и, протянув руку, произнес: «Здравствуй, Христиан!»
2: Он ответил: «До свидания!» и не подал ни одной руки.
3: Когда к нему подошел жандарм и отчеканил: «Операция «Чистые руки!» Ладони для осмотра!»
2: Он робко произнес: «Не могу, может быть, завтра?»
3: Что же так оберегал руками в своем кармане великий голландский физик?
2: Не подумайте ничего плохого. Там находились первые карманные часы, которые он, Христиан Гюйгенс, изобрел и запатентовал 4 октября 1675 года.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
2: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

Путь к тебе от Бахти Турки наставила в эфире немного романтики и тихой надежды, и это здорово. Но выходные на то и выходные, чтобы не только мечтать, но и позволять себе немного спонтанности. Например, внезапно начать танцевать на кухне, потому что ритм сам этого требует. Вот именно для таких моментов и существует следующая песня.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Человечеству необходимо было получить искусственный хинин, лекарство, которое использовали против малярии, но что-то пошло не так. В студии Борис Медведев. Эта программа «Не все потеряно». 1856 год. 18-летний химик Уильям Перкин пытался получить тот самый хинин, который можно было использовать против малярии. Эксперимент провалился. Вместо нужного вещества в колбе оказалась густая темная масса. Перкин уже мог ее выбросить, но решил посмотреть, что получилось. Оказалось, штука отлично окрашивает ткань в яркий фиолетовый. Перкин понял, что случайно получил первый коммерчески успешный синтетический краситель. Не лекарство, конечно, но тоже хорошо. Он назвал его «Мавеин», запустил производство, и довольно быстро фиолетовый стал модным цветом в Европе. А всего-то эксперимент, который закончился неудачей. В студии был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне всех гурманов и просто любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня готовим панакоту с клубничным соусом. Легкий, воздушный и нежный десерт. Что нам для него понадобится? 300 мл 20% сливок, 100 мл молока, 50 граммов сахара, 10 граммов желатина, 50 мл холодной воды и ванилин по вкусу. Для соуса возьмем 200 граммов клубники, 50 граммов сахара, 1 чайную ложку лимонного сока. Как готовим? Заливаем желатин холодной водой и оставляем для набухания на 5-10 минут. В сотейнике соединяем молоко, сливки, сахар и ваниль. Нагреваем до появления пара и первых мелких пузырьков, не доводя до кипения. Растопим набухший желатин короткими импульсами в микроволновке или на водяной бане. И тонкой струйкой вводим в теплую сливочную смесь, постоянно помешивая до полного растворения. Разливаем смесь по формочкам, даем остыть до комнатной температуры. Затем убираем в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь до полного застывания. Для соуса перебиваем клубнику погружным блендером с сахаром, добавляем лимонный сок и увариваем на среднем огне 5-7 минут до легкой густоты. Остужаем. Достаем панакоту из формочек. Для этого опускаем на несколько секунд дно форм в теплую.

0: воду. Поливаем клубничным соусом и украшаем свежей клубникой и листочками мяты. Вот и все, десерт готов. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

И это был трек, который будто специально создан, чтобы тело само решало, что ему хочется двигаться, даже если мозг уже тихо говорит-то, а час подходит к концу. И да, он действительно подходит к завершению, но расставаться надолго мы не будем. Мы уже совсем скоро снова встретимся в эфире, чтобы поймать тот самый ритм. До скорой встречи!

На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

Всем добрый день. У микрофона по-прежнему Наташа Ковалева. На часах уже почти 13.03. За окном Банадри, кстати, сейчас плюс 4 градуса. Ощущается как плюс 1. В общем, такое состояние, когда куртка вроде еще и не пуховик, но уже и не легкая ветровка. И в такие моменты, возможно, хочется чего-то, что согревает не температурой, а эмоциями. И как раз для такого случая у нас есть следующий трек.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

«Самое сердце» от Сергея Лазарева. И кажется, она и правда умеет попадать точно в цель. Кстати, за всю жизнь человеческое сердце совершает более 3 миллиардов ударов. Это как если бы оно каждый день отбивало ритм для отдельного концерта. И пусть сегодня его главный концерт – это про чувства и эмоции. Ну а мы продолжаем, и следующий трек добавит в этот ритм еще немного истории, которую хочется слушать снова и снова.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Фразу «горе ты мое луковое» вы наверняка слышали, но почему луковое? А все дело в том, что лук на Руси считался не только продуктом питания, но и символом надежды, а иногда и поводом для суеверий. Люди верили, что он способен влиять на судьбу, здоровье и даже пол будущего ребенка. Так беременные девушки даже ели его в огромных количествах, полагая, что это поможет им родить мальчика, будущего помощника и кормиться. Однако, если на свет появлялась девочка, радость сменялась легким разочарованием, поскольку воспитывать дочь считалось сложной задачей. Ее нужно было не только вырастить, но и собрать приданное, выдать замуж, что было совсем непросто в старинной деревенской жизни. Так девочка вместо ожидаемого мальчика становилась неожиданной нагрузкой, получала ироничное название «горе луковое».

Да, иногда лучший способ сбросить напряжение – просто подвигаться. Пусть даже это будет танец для одного зрителя. В общем, между прочим, кстати, в некоторых культурах танец использовали как способ помириться. Люди танцевали друг напротив друга, пока не начинали улыбаться. То есть буквально «давай потанцуем, и все наладится».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте резиновой руки, когда мозг принимает искусственный объект за часть вашего тела при синхронной симуляции. Представьте простой лабораторный эксперимент. Вы кладете свою настоящую руку на стол, но прячете ее за высокой ширмой. Рядом на виду лежит реалистичная резиновая рука. Экспериментатор начинает одновременно поглаживать мягкой кисточкой вашу скрытую руку и этот муляж. Через пару минут происходит удивительная вещь. Вам начинает казаться, что вы чувствуете прикосновение именно к этой резиновой руке. Если экспериментатор вдруг резко ударит по ней молотком, вы инстинктивно вздрогнете. Вы даже попытаетесь отдернуть свою настоящую, спрятанную конечность. Мозг здесь не обманывается специально. Он просто безоговорочно доверяет синхронности сигналов. Когда зрение видит прикосновение, а кожа чувствует его в тот же самый момент, мозг объединяет эти данные. Он логично решает, что резиновый объект – это и есть ваша собственная рука. Вот вам совет на день. Если вы чувствуете странное отчуждение от тела после долгой работы в виртуальной реальности или за экраном, просто сожмите и разожмите кулаки. Внимательно посмотрите на свои настоящие пальцы и пошевелите ими. Этот простой визуальный контроль мгновенно вернет мозгу правильную карту вашего тела. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто доверился точному совпадению зрительных и тактильных сигналов. А мы с вами теперь знаем, синхронное воздействие на разные чувства легко заставляет мозг принять посторонний предмет за часть собственного тела.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

А вот и я, Наташа Ковалева. Всем добрый день на волнах радио Пурга. Сегодня, кстати, день карамели с заварным кремом. Праздник, который звучит так, будто бы его придумали специально для тех, кто ищет повод для маленькой радости. Но почему бы и нет? И знаете, кстати, иногда такой радости становится не десерт, а песня, которая попадает точно в настроение. И прямо сейчас как раз тот случай. Дима Билан с треком «Держи», и пусть эта песня станет вашей карамельной паузой, только вместо калорий чистые эмоции.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио «Пурган».

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: И это были Маршмеллоу, Пинк и Стинг с песней про мечты. И, кстати, психологи говорят, что мечтать не просто можно, это почти как спорт для мозга. Тренирует креативность, снижает уровень стресса. А еще считают, что самые продуктивные люди – те, кто регулярно отвлекается на фантазии. Так что, если кто-то заставит вас с отсутствующим взглядом, вы не витаете в облаках, вы прокачиваете когнитивные способности. Ну а сейчас послушаем трек, который напомнит, что иногда самое важное оставаться в моменте.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня наш маршрут на запад, к самой границе с Белоруссией. В город, который в летописях упоминают раньше Москвы, который 20 месяцев держал осаду поляков, который отстраивался заново после каждой войны и все равно стоит. Знакомьтесь, Смоленск.
0: Отправляемся в путь.
1: Смоленск старше многих европейских столиц. Первое, что поражает здесь, это крепостная стена. Когда-то она тянулась почти на 7 километров. Борис Годунов назвал ее каменным ожерельем всея Руси. Обязательно найдите башню Громовая. В ней расположен музей, где оживает военная история. На Соборной горе возвышается величественный Успенский собор. Его синие купола видны почти из любой точки города. Внутри уникально золоченый иконостас, высотой с 10-этажный дом. Это одно из немногих мест в мире, где барокко выглядит монументально и трепетно одновременно.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для семейного отдыха Смоленск просто идеален. Отправляйтесь в Лопатинский сад. Когда-то здесь были казематы Королевской крепости, а теперь пруды с лебедями, аттракционы и таинственные мостики. Совсем рядом, в саду Планье, стоит знаменитая статуя бронзового оленя. Трофей из Восточной Пруссии, который стал любимцем местной детворы. Любителям необычного советую заглянуть в городскую кузницу 17 века. Это старейшее гражданское здание города. Там не только расскажут о древнем ремесле, но и покажут подлинные изделия смоленских мастеров. От крошечных ключей до грозного оружия. А после спуститесь на обновленную набережную. Здесь Днепр еще совсем молодой и тихий. Идеально подходящий для неспешных прогулок.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Смоленск умеет удивлять. Обязательно попробуйте смоленские конфеты. Это засахаренные фрукты по рецепту 18 века, которые обожала Екатерина Великая. И не забудьте про смокву. Традиционное лакомство без грамма сахара.
0: Напоследок.
1: Советы в дорогу. Добраться из Москвы можно на скоростной ласточке всего за 4 часа. Лучшее время для поездки с мая по сентябрь, когда город утопает в зелени. Но и зимой Смоленск очарователен с его заснеженными холмами и яркой подсветкой крепости. Он превращается в декорацию к старой сказке.
0: Финальный аккорд.
1: Смоленск – это место, где история России чувствуется в каждом камне. Приезжайте сюда, чтобы увидеть, как просыпается Днепр и как зажигаются звезды над Великой крепостью. А дальше выбирайте дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

И после «я все летала» хочется либо забронировать билет, либо спрятаться под плед. И если кому-то ближе второе, то психологи предлагают технику заземления. Назвать 5 вещей, которые видишь, 4, которые можешь потрогать, 3 звука и 2 запаха. Еще одну мысль, которая радует. Это возвращает мозг из фантазии о худшем в реальность, где все спокойно. А еще полезно заранее узнать, как устроен полет твой. Когда понимаешь, что гул двигателей – это нормально, а не что-то сломалось, становится легче. Ну а сейчас прозвучит трек, который поможет просто отпустить лишнее и послушать ритм.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Мода на матовую помаду держится уже не первый год. Блеск, который придавал губам соблазнительный объем, ушел на второй план. И тем, кто желает быть в тренде, теперь приходится тратить на макияж губ гораздо больше времени. Одно дело сделать пару движений кисточкой с блеском, и совсем другое – аккуратно нанести плотную матовую помаду. За счет своей практически обезжиренной текстуры она подчеркивает все неровности на губах, так что за ними придется тщательно ухаживать, убирать шелушение с помощью скрабов и, конечно, неустанно увлажнять. Впрочем, в последнее время появляются и образцы увлажняющей помады с матовой текстурой. Это очень комфортные средства, которые довольно легко ложатся на губы. Но без некоторых танцев с бубнами все-таки не обойтись. Для того, чтобы матовая помада дольше держалась на губах, ее нужно зафиксировать сверху тонким слоем пудры. А корректирующий консилер, проведенный вдоль линии губ, сохранит четкий контур помады. Для некоторых женщин поход по магазинам сродни антистрессовой терапии, а для других – реальное испытание для нервных клеток. Как хорошо, что в наше время придумано столько альтернативных способов заполнить свой гардероб нужными вещами. Вы наливаете себе кофе, садитесь возле компьютера и не спеша выбираете вещи в интернет-магазинах. Если вы до сих пор ни разу не интересовались онлайн-шоппингом, пора это исправить. На многих торговых сетевых площадках собрано такое разнообразие товаров, какого не встретишь ни в одном торговом центре. Можно купить буквально все, от булавки до мягкой мебели. И не бойтесь того, что вам может что-то не подойти. Онлайн-магазины принимают вещи обратно. Придется лишь потратить время на поход до отделения почты. А в остальном здесь действуют те же правила. Возврат в течение 2 недель.
0: Территория женщин.

Друзья, ну а мы завершаем этот час, но не завершаем субботнее настроение. Суббота ведь для того, чтобы дышать чуть свободнее и замечать маленькие радости. И пусть этот день будет наполнен тем, что греет душу, любимыми треками или разговорами. Мы никуда не пропадаем, впереди еще много отличной музыки, и не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В чукотской галатурии нашли вещества против агрессивного рака груди. Как сообщает РИА Новости, морского огурца добыли со дна Чукотского моря, а соединение изучили специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии во Владивостоке. Наиболее заметным оказался эффект против трижды негативного рака молочной железы, одной из самых сложных для лечения форм болезни. Даже в малой концентрации вещества мешали больным клеткам делиться, при этом здоровые клетки почти не пострадали. Ученые также выяснили, какие особенности строения молекул влияют на их действия. Исследователи считают, что находка может помочь в разработке новых лекарств. Однако о готовом лечении речи пока нет. Результаты получены на клетках, а не в испытаниях с участием людей. Помогут ли они пациентам и будут ли безопасны для человека, должны показать дальнейшие исследования. Птицефабрика в Певеке получила еще 2400 кур. Поголовье несушек на самом северном птицеводческом предприятии Дальнего Востока достигло 6000. Как сообщили в окружном правительстве, новую партию молодых птиц привезли из Иркутской области. Их разместят во втором цехе, который предприниматель Алексей Карепов начал строить в прошлом году. Помещение рассчитано на 2400 кур. Оборудование для него уже установили. После выхода на полную мощность фабрика сможет производить более 1,5 миллиона яиц ежегодно. В окружном департаменте сельского хозяйства отметили, что такого объема достаточно, чтобы обеспечить яйцами весь муниципальный округ. Часть затрат птицеводов возмещается из регионального бюджета. Это расходы на птицу, корма, оборудование и расширение производства. В этом году на поддержку птицеводства выделили более 96 миллионов 600 тысяч рублей. Работа ведется в соответствии с госпрограммой развития агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. В Шелихове Иркутской области зарегистрирована смерть от легочной чумы. 27-летняя сотрудница научно-исследовательского института скончалась 1 октября после ухудшения состояния. Районная больница закрыта на карантин. Прием пациентов приостановлен. Под медицинским наблюдением находится около 200 контактных лиц. У всех анализы отрицательные. Губернатор Игорь Кобзев взял ситуацию под контроль совместно с Роспотребнадзором. Рассматриваются версии заражения во время командировки в Бурятию или при работе с биоматериалами в лаборатории. Отмечу, что это первый случай чумы в регионе за десятилетие. Ранее подобные вспышки не регистрировались с 2017 года. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ожидает снижения торговли зерном на 3,5%. Объем упадет до 505 миллионов тонн. Главная проблема – это сложности с отгрузкой через Черное море. Экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины сократился. При этом альтернативные маршруты не справляются с нагрузкой. Как отмечают в ведомстве, частично дефицит восполнит австралийский ячмень для Китая. Мировой сбор зерна также уменьшился. Спрос на рис в Азии падает третий год из-за больших внутренних запасов продовольствия в странах региона. И в завершении выпуска. Съемки сериала о Гарри Поттере парализовали британскую деревню Латимер. Жители жалуются на транспортный коллапс и перекрытые дороги. Короткий путь теперь занимает более 30 минут, а иногда проезд запрещен полностью. Людям приходится делать огромный крюк 18 километров до дома. Местный совет одобрил ограничения ради кинопроизводства, но обещал минимизировать неудобства граждан. Добавлю, что премьера нового сериала состоится 25 декабря. На этом пока все. До встречи в эфире.

«Асфальт» от Серябкина, песня, которая открыла наш новый час, под которую хочется либо мчаться вперед, либо просто постоять и подумать. И, кстати, сегодня Всемирный день изготовления открытки. И самое время подумать и вспомнить, как здорово получить что-то настоящее. Не уведомление на экране, а кусочек бумаги с теплыми словами. Говорят, такие открытки до сих пор хранят в коробке самое важное. Так что, если вдруг захочется сделать кому-то приятное, ручкой картон, все еще работает.

0: Знаете ли вы?
1: Фета – старейший из известных сыров. Это традиционный греческий продукт, который изготавливается из овечьего или козьего молока. Его история насчитывает более 6000 лет, и он упоминается в древнегреческих текстах. Фета имеет характерный соленый вкус и рассыпчатую текстуру. Этот сыр часто используется в салатах, пирогах и других блюдах. В 2002 году фета получила статус защищенного наименования, произведенного в Европейском Союзе, что означает, что только сыр, сделанный в определенных регионах Греции по традиционным методам, может носить это имя.
0: Теперь буду знать.

0: Кстати, по данным опросов, в любовь с первого взгляда верят около 60% россиян. То есть в каждой второй компании найдется кто-то, кто скажет: «Я понял все в ту же секунду». Правда, ученые уточняют, что за эти первые секунды мозг успевает только выдать порцию дофамина, а не составить психологический портрет. Но кто будет читать науку, когда сердце уже все решило? Ну а сейчас мы послушаем песню, где чувства не прячут за сложными обстоятельствами.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Открытый космос. Мы привыкли представлять астероид как большой каменный кусок. Но этот выглядит так, будто кто-то слепил три огромных камня, соединил их между собой и отправил летать вокруг Солнца. В студии Борис Медведев, и сегодня о штуке, у которой размеры совсем не игрушечные, около 80 километров. Астероид называется Ниса. Он находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. И долгое время его просто считали очередным крупным камнем. Но недавно астрономы получили настолько подробные изображения, что смогли рассмотреть его форму. Она оказалась странной. У Нисы три крупных участка. Между ними две более узкие перемычки. То есть издалека он действительно напоминает три огромных комка, соединенных друг с другом. Ну почему так получилось? Скорее всего, Ниса пережил серьезные столкновения в прошлом. Вместо того, чтобы полностью разрушиться, несколько крупных частей остались вместе. И теперь этот странный объект спокойно летает вокруг Солнца. Причем 80 километров — это примерно размер крупного города. Только город этот состоит не из домов, а из камня и металла. А также движется со скоростью десятков тысяч километров в час. В общем, даже среди космических камней встречаются интересные экземпляры. В студии Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

песня про бессонные ночи, и, честно говоря, специалисты по сну от такой темы слегка напрягаются. Врачи и сомнологи в один голос говорят, если не спится, не надо лежать и считать часы. Лучше встать, сделать пару спокойных дел, и все это нужно делать обязательно при тусклом свете и не тянуться к телефону. Синий экран мозгу только мешает. А еще советуют не пытаться добрать сон днем по 3 часа. Лучше короткий отдых, чем сбивать весь режим. Ну а мы сегодня не про режим, мы про эмоции. И раз уж ночь иногда превращается в бесконечный внутренний монолог, самое время поставить яркую точку.

0: Всем привет, это Радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. Только что прозвучал Ираклий и повод поговорить про один из самых загадочных фокусов нашего мозга – дежавю. С научной точки зрения дежавю – это эффект ложного узнавания. Мозг фиксирует ситуацию как уже знакомую, хотя объективно она происходит впервые. Часто это связывают с небольшой рассинхронизацией в обработке информации. Один поток данных доходит чуть раньше другого, и сознание воспринимает момент как уже прожитый. Ну а теперь от загадок памяти к очень понятным человеческим чувствам. Слушаем «Без тебя» от группы «Гости из будущего».
1: Живое радио Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 4 октября 1975 года многие известные музыканты пребывали в очень агрессивном настроении.
3: Я, Ян Гиллан, вокалист группы Deep Purple. То, что происходит сегодня, это возмутительно. Скажу более, переходит всяческие границы.
4: Привет, чуваки! Это я, Оззи Осборн. Сегодняшнее событие я принимаю как вызов. Слышите вы? Жалкие музыкантишки! Вы напрасно перешли мне дорогу!
3: Так что же всколыхнуло тогда музыкальную общественность? Запрет на громкие песни? Резкое повышение цен на музыкальные инструменты?
2: Нет. Просто в этот день, 4 октября 1975 года, сингл группы Pink Floyd «Wish You Were Here» занял первое место в британских хит-парадах, оставив далеко позади многих монстров рока.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выходите на балкон, а к вам подлетает голубь. Он не просит крошек, он аккуратно ставит на перила маленький термос с горячим эспрессо и улетает дальше. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про голубей, доставляющих кофе на балконы. Речь о реальных экспериментах, от стартапов в Амстердаме до эко-инициатив в Вене, где городские птицы стали курьерами. Идея проста – использовать естественные маршруты голубей для доставки легких грузов, разгружая улицы. В Амстердаме кооператив оборудовал птиц водонепроницаемыми рюкзаками весом в 20 граммов. Птиц обучают летать между кофейнями и домами, используя визуальные маяки на балконах. В Вене подобный проект помогал доставлять заказы в узкие переулки, куда не проехать на самокате. И да, такая логистика требует точности. Ремни крепления мягкие и не сковывают движение. Маршруты прокладываются только по прямой видимости, а оплата производится отборным зерном премиум-класса. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы заказали кофе с такой доставкой? Или боитесь, что птица решит выпить его сама?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Kisses Back, песня, после которой хочется честно признаться, что у каждого есть внутренний супергерой, который в критический момент должен нажать кнопку «Отменить» и забрать назад все неловкие признания. Но ученые эту кнопку пока не нашли, зато психологи советуют, если неловко, просто сделайте вид, что это был перформанс. Ну а мы сегодня вообще ничего не отменяем, наоборот, берем момент и делаем его еще громче.
1: Радио «Пурга».

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это был брутальный голос Реган Боунмена, и он будто заглянул прямо в душу, про человечность, про силу и про слабости. И, кстати, стилисты говорят, что брутальность в мужском образе – это не только про грубую фактуру. Иногда это просто уверенная осанка, лаконичная куртка и пара деталей, которые не кричат, а заявляют о себе. А теперь мы резко меняем градус от человеческой глубины к мистической энергии.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: На Дальнем Востоке, вдали от перегруженных рынков, вероятность купить фальсификат красной икры ниже. Но принцип проверки натуральной икры должен знать каждый. Давайте разберемся, в чем ключевое отличие имитации от подлинного продукта. Проведите простой тест. Опустите икринки в емкость с кипятком. Если вы имеете дело с искусственным продуктом, он моментально отдаст свой краситель, и вся вода окрасится в цвет продукта. Настоящие же икринки, состоящие из белка, не выделяют цвет, а сразу сворачиваются под воздействием температуры. При этом жидкость приобретет мутный побелевший вид. Запомните эту реакцию.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ну что, друзья, мое время в эфире заканчивается, но история выходных только начинается. Сегодня суббота, так что можно легально отложить все дела и просто выдохнуть. Не пропустите новости в 18 часов и дальше еще много отличной музыки, чтобы эти выходные звучали как идеальный саундтрек. Спасибо, что были со мной и Радио Пурга.
1: И олени пасутся под музыку.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витя Уильсиньо, Ашиарке, Тетеу Янгарка, на Атаву, Мыш Оторе, Оравеш Оторе, ТВП, так тваркне, так шайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я хочу напомнить всем, кто собирается приобрести мопеды, электрические велосипеды или электросамокаты, что с 1 сентября этого года их нужно регистрировать. И сделать это нужно в 10-дневный срок с момента покупки в создаваемом федеральном реестре с обязательным получением учетного знака, аналог автомобильного госномера и учетной метки QR-кода. Владельцам, находящихся в эксплуатации устройств, дадут для этого отсрочку. Минтранс обнародовал соответствующие поправки в законодательство. Более того, перед каждой поездкой пользователи мобильного электротранспорта обяжут авторизоваться с помощью приложения в специально созданной региональной информсистеме. Планируется также ужесточить правила парковки, использования шлемов и мобильных телефонов за рулем. Разбираемся во всем по порядку. Минтранс опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru проекты изменений в правила дорожного движения, законы об организации дорожного движения и о безопасности дорожного движения. Разработка документов ранее неоднократно анонсировалась. Они лягут в основу нового этапа реформы контроля двухколесного транспорта и снижения аварийности. Для исключения разночтений в правоприменительной практике уточняется терминология. Транспортное средство с педалями и без двигателя будет считаться велосипедом, как и сегодня. Если транспортное средство конструктивно повторяет велосипед, но оборудовано автоматически включаемым на ходу вспомогательным мотором мощностью до 25 кВт, это электровелосипед. Вводится новый термин. Если педали нет, но имеется двигатель, это средство индивидуальной мобильности или СИМ. Если педалей нет, но имеется электродвигатель мощностью до 4 кВт, а также сиденье, это мопед или квадрицикл. Кроме того, такое транспортное средство должно быть сертифицировано в качестве мопеда. Если педалей нет, но имеется электродвигатель мощностью более 4 кВт, 5,4 лошадиных силы, при этом предусмотрено не более 3 мест для перевозки, включая место в коляске, это мотоцикл. Транспорт, не попадающий под характеристики, подописанные в правилах дорожного движения категории и не зарегистрированный в установленном порядке, будет запрещен к использованию на дорогах общего пользования. Это коснется, в частности, несертифицированных питбайков, учебных мини-мотоциклов, гольф-каров и ряда самодельных видов транспорта. Мопеды, электровелосипеды и средства индивидуальной мобильности объединят в рамках единого термина – средства микромобильности. Такие устройства надо регистрировать в создаваемом государственном реестре. Это станет госуслугой. После регистрации владельцу выдадут учетный знак для установки на транспорт, аналог автомобильного номера, и учетную метку QR-код. Закон вступил в силу 1 сентября 2026 года. Уже находящиеся в эксплуатации мопеды, электровелосипеды и средства индивидуальной мобильности владельцам потребуется зарегистрировать до 1 марта следующего года. Порядок установит правительство. Транспорт, купленный после вступления в силу закона, нужно будет поставить на учет в течение 10 дней со дня приобретения. Подобные требования установлены сейчас для автомобилей. Оператором государственного реестра средств микромобильности станет подведомственное Минтрансу агентство автомобильного транспорта «Росавтотранс». Его создание обойдется в 294 миллиона рублей. В базу внесут данные владельца, место его жительства, модель транспортного средства, мощность двигателя, массу, год выпуска и другие сведения. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ставрополь, а также города с населением более 50 тысяч человек смогут создавать региональную информационную систему средств микромобильности для контроля за новыми видами транспорта. К ней смогут присоединиться соседние субъекты или города. На создание таких систем потребуется около 100 миллионов рублей софинансирования из федерального бюджета, посчитал Минтранс. В населенных пунктах, где действует региональная информационная система средств микромобильности, перед каждой поездкой на мопеде, электровелосипеде или СИМ нужно будет авторизоваться с помощью приложения в системе. Допускается также автоматическая регистрация без телефона с помощью программно-аппаратного комплекса, установленного на транспортном средстве, по аналогии с оборудованием на кикшеринговых самокатах. В других городах, где такой системы нет, ездить разрешат без авторизации. Предполагается, что самокаты, мопеды и электровелосипеды будут автоматически передавать в региональную систему данные о местоположении, скорости движения, времени начала и окончания поездки, нарушениях, которые были зафиксированы, в том числе и камерами. Если за владельцем числится больше 5 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, доступ к региональной информационной системе закроют, до оплаты поездка будет невозможна. Санкции за отказ регистрировать мопед или электросамокат в реестре и региональных системах впоследствии собираются прописать в Кодексе об административных правонарушениях. Регионы также получат право вводить сбор с пользователей средств микромобильности при регистрации в информационной системе. Средства будут направляться на создание инфраструктуры для новых видов транспорта. Самокатчик становится автомобилистом. Лицам, использующим для передвижения СИМ, это новый термин, его вводят в правила дорожного движения, запретят находиться за рулем в нетрезвом состоянии, отказываться от проверки на опьянение, использовать за рулем телефон, не уступать дорогу пешеходам, оставлять места ДТП. Штрафы составят до 30 тысяч рублей. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях уже принят Госдумой в первом чтении. Регионы получат полномочия администрировать новые составы без участия ГИБДД. Велосипедисты и лица, использующие СИМ при встречном разъезде с пешеходом или при его опережении, обязаны снизить скорость до 10 км в час. Вводится запрет на принуждение пешехода предоставить преимущество в передвижении электросамокату с помощью звукового сигнала. Стоянка велосипедов и СИМ на проезжей части будет разрешена только в местах, обозначенных знаком 6.4 «Парковка» и соответствующей табличкой с изображением электросамоката. Аналогичное правило вводится для тротуаров и пешеходных дорожек, но от него можно будет отступать, если велосипед или СИМ припаркован без создания помех для движения пешеходов. От владельцев потребуют зафиксировать велосипеды и СИМ во время стоянки в вертикальном положении с помощью подножек или иных удерживающих устройств. Бросать на землю самокаты будет запрещено. В зону действия знака движения велосипедов запрещено, нельзя будет проехать и пользователям СИМ. При движении на электросамокате по проезжей части можно будет опережать велосипедистов, двигающихся медленнее. Шлем становится обязательным не только для пассажиров мотоциклов, но и для пассажиров мопедов. Любые виды транспорта, формально попадающие под термин СИМ, но имеющие ширину более 75 см, например, отдельные модели веломобилей, будут запрещены к использованию на проезжей части, тротуарах, велодорожках и прочей инфраструктуре общего пользования. Следите за руками. Ряд вносимых в законодательство поправок, о которых идет речь, касается и водителей автомобилей. Сегодня правила дорожного движения запрещают пользоваться во время движения телефоном, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Появится уточнение: каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления. Исключение сделают для случаев, когда водитель пользуется навигатором, отдельным или в телефоне, и не использует для этого руки. Вводится запрет разворота в местах пересечения с велосипедными, велопешеходными дорожками и велополосами. В местах, обозначенных знаком «Парковка» с табличкой «Зарядка электромобилей», можно будет находиться только электромобилем и только во время зарядки. Эту идею Минтранс предлагал еще и в мае. Появится новый знак и разметка, обозначающая место стоянки транспортных средств оперативных служб. С их помощью будут обозначать зоны, где разрешено стоять машинам пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательным службам. За 5 метров до знака стоянка остальных транспортных средств будет также запрещена. Смягчаются правила остановки перед парковкой для такси. Сегодня запретная зона начинается за 15 метров до нее. Новые правила сокращают расстояние до 5 метров. Расстояние от соответствующей разметки до знака. Для остановок автобусов, трамваев и троллейбусов норма остается прежней – 15 метров. На разметке типа «вафельница» можно будет разворачиваться. Сейчас разрешен только поворот. Напомним, что меры по снижению аварийности с участием двухколесного транспорта разрабатываются с 2017 года. Первым документом стали поправки в правила дорожного движения, вступившие в силу в 2023 году. Они определили, что такое СИМ и общие обязанности граждан. Позже власти признали, что этого недостаточно, и правительство утвердило дорожную карту, включающую следующую порцию поправок в правила дорожного движения и федеральный закон, проекты которых размещены 11 сентября для обсуждения. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность для пользователей СИМ, также предусмотрены дорожной картой. По данным МВД, за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 1890 ДТП с участием СИМ, плюс 81% к аналогичному периоду прошлого года, в которых погиб 21 человек, включая троих детей. Больше всего аварий зарегистрировано в Москве, Нижегородской области, Красноярском крае и Санкт-Петербурге. Начиная с 2020 года парк СИМ вырос в 5 раз по оценкам Минтранса и на 2023 год превысил 750 тысяч штук.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Село Чуванское Анадырского района было образовано в 1951 году. Своим названием обязано чуванцам, которые здесь и поселились. Сейчас здесь проживает всего 141 человек. Каждый год в марте здесь проходят гонки на оленьих упряжках. В Чуванском можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Про мужские костюмы можно говорить долго, но главное правило выбора всегда одинаково. Покупай самый дорогой вариант из тех, что по карману. Поверь, вложение себя однозначно оправдает, потому что в качественном костюме учтена масса моментов, которые позволят выглядеть в нем безупречно. Скажем, уважающий себя производитель позаботится о том, чтобы пиджак как минимум лет 10 держал форму. Для этого в нем делают бортовку из конского волоса, причем сложенного в несколько слоев. Борта и воротник в итоге становятся жесткими и выглядят идеально. Кроме того, качественный костюм с правильным кроем выглядит легко и естественно, он не искажает силуэт и не утяжеляет фигуру. И еще один важный момент – ткань. Чаще всего элитные мужские костюмы производят из шерсти, которая используется в чистом виде или с добавлением шелка. И ты точно не будешь разочарован блестящей синтетической подкладкой. Возьми на заметку, в дорогих костюмах она пришивается мелкими стежками, а не приклеивается. А в области рукавов ее делают из ткани, которая немного контрастирует по цвету с основным тоном вещи.
1: Территория мужчин.
0: Кашу маслом не испортишь, а вот двигатель автомобиля запросто. Так что вопрос, чем машину умаслить, не дает нам покоя каждые 10 тысяч километров. Это срок плановой замены масла. Не забыл? Масло в двигателе нужно для того, чтобы смазывать его детали и защищать их от износа. Это прописная истина. А вот головоломки начинаются тогда, когда в магазине приходится продираться сквозь дебри маркировок на масляных канистрах. Что заливать-то будем? Тут даже опытные водители порой путаются в показаниях. Так что к ним с поклоном за совет. Там я вам ходить не рекомендую. Лучше полистай на досуге сервисную книжку. В ней все четко прописано. Смотришь на буквы и цифры в инструкции и сопоставляешь их с теми, что прописаны на этикетке моторного масла. А вот раскрученный бренд – дело второстепенное. Хотя и бросаться на копеечную канистру тоже не стоит. Мало ли чего, там китайские химики намешали. Это же все равно, что подсолнечного масла залить. Еще неизвестно, что окажется хуже.
1: Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».

без остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Сегодня в меню томатный суп с фаршем и нутом. Густой, согревающий и невероятно ароматный. Я использую фарш говядина плюс свинина, но можно взять любой по вашему вкусу. Если взять консервированный нут, это значительно сократит время приготовления. Если же вы используете сухой, его нужно замочить и отварить так, как указано на упаковке. Что нам понадобится для супа? 500 граммов фарша, 200 граммов бекона, 400 граммов нарезанных томатов, 200 граммов готового нута, 1 луковица, 500 граммов картофеля, 1 столовая ложка сладкой молотой паприки, зелень, соль и перец по вкусу. Как готовим? Бекон нарезаем небольшими квадратиками, картофель кубиком, зелень мелко рубим. Отправляем в кастрюлю с толстым дном бекон и обжариваем на среднем огне. Далее добавляем мелко нарезанный лук, жарим до прозрачности и теперь добавляем фарш и паприку. Обжариваем еще 5 минут. На этом этапе можно добавить томаты. Теперь зальем водой и доводим до кипения. Отправляем в кастрюлю картофель и нут. Солим, перчим и варим до готовности картофеля. В конце добавляем зелень и теперь убираем с огня. Наваристый, сытный суп готов! Пробуйте с удовольствием! Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. «Золотой ворон» открыл конкурс фильмов, созданных нейросетями. На 11-м арктическом международном кинофестивале появилась 7-я номинация. Она предназначена для картин длительностью более минуты, где большая часть видеоряда сгенерирована искусственным интеллектом. Как сообщают организаторы мероприятия, тематических ограничений для этого пилотного трека нет. Победители определят зрители путем голосования. Автор лучшего проекта получит медальон «Золотой ворон». Художественный руководитель Филипп Абрютин отметил, что новые технологии снимают барьеры для кинопроизводства. Для Чукотки это означает новые возможности. Жители отдаленных территорий смогут создавать контент без сложной логистики и больших съемочных групп. Отмечу, что прием заявок на кинофестиваль продолжается до 30 ноября. Смотр работ пройдет в Анадыре в следующем году с 29 марта по 11 апреля. Клип на новый гимн Чукотки вышел на многомиллионную аудиторию. На прошлой неделе состоялась премьера визитки региона. Как сообщает фонд президентских инициатив, ролик появился на цифровых и видеоплатформах. Съемки клипа главной песни округа состоялись в Анадыре летом. Версию гимна детскими голосами записали весной. В город приехали юные вокалисты со всей Чукотки. В один хор свели более 100 голосов. В съемках клипа участвовали коллективы окружного дома народного творчества, школы искусств и ансамбль «Эргерон». Команда из 8 человек на месте работала московская студия Red Tape. В ролике объединили культуру коренных народов, природу региона и современные технологии. Напомню, проект реализуется по инициативе главы региона Владислава Кузнецова при поддержке программы «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. В Госдуму внесли проект о создании центров энергосбережения во всех регионах России. Инициатива предполагает координацию контроля за энергоэффективностью госучреждений и мониторинг показателей экономики. Центры смогут корректировать лимиты потребления ресурсов и помогать инвесторам. Сейчас такие органы есть только в 51 субъекте без единого стандарта. Авторы закона отмечают, что наличие центра напрямую влияет на рост эффективности. Во Франции из-за протестов закрыли 564 учебных заведения. В Париже подожгли входы двух лицеев. Около сотни зданий получили серьезные повреждения. Травмированы 65 сотрудников, включая директоров. Полиция задержала сотни участников беспорядков. Минюст призвал привлекать к ответственности родителей школьников. Отмечу, что учащиеся выступают против недофинансирования, нехватки учителей и ветхой инфраструктуры. Студенты вузов требуют отмены платы за обучение и увеличения бюджета. Бюджетных мест для поступления. И в завершении выпуска. Школьники из Астаны запустили свой спутник в космос на ракете Илона Маска. Проект стартовал в 2019 году. Спутник размером 5 на 5 сантиметров весит 250 граммов. Ребята занимались моделированием, электроникой и программированием на питоне. Данные с орбиты будут использовать для школьных уроков физики и астрономии. Наземный комплекс позволит получить информацию ученикам со всего Казахстана. Это первый подобный успех для казахстанских школьников в истории. На сегодня это все новости. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, любознательные путешественники. Пока за окном привычные пейзажи, наши мысли уже летят туда, где ласковое солнце золотит волны, а горы сливаются с бескрайним горизонтом. Сегодня мы отправляемся на берега самого большого озера в мире, которое по праву называют морем.
0: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Знакомьтесь, Каспий. Выхода к океану у него нет, поэтому официально это самое большое озеро на планете. 390 тысяч квадратных километров. Но бескрайние пляжи и настоящие штормы давно закрепили за ним гордое звание моря. Его воды омывают берега сразу 5 государств. А еще только здесь обитает Каспийская нерпа. Представляете, тюлени в озере.
0: Приключения начинаются.
1: Каспийская столица России – солнечный Дагестан. Начните с Махачкалы. Более 50 километров песчаных пляжей, красивая набережная. А вечером – уличные кафе с ароматом хинкали и чуду с мясом. Пальчики оближешь.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Хотите прикоснуться к истории? Вам в Дербент, один из древнейших городов мира. Когда-то через него проходил Великий Шелковый путь. Поднимитесь к крепости Нарын-Кала 6 века. От вида на старый город и синюю гладь Каспия просто захватывает дух.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А если едете с детьми, запоминайте и Сбербаш, и Каспийск. Море там мелкое, быстро прогревается. Заход в воду плавный, малышам раздолье. В Каспийске есть аквапарк и парк с аттракционами. А в Избербаше ищите гору Пушкин-Тау. Ее очертания удивительно похожи на профиль великого поэта.
0: Открываем новый горизонт.
1: Любителям экзотики курс на калмыцкую Лагань. Буддийские храмы, статуя Будды высотой 13,5 метров и цветущие лотосы в дельте Волги. Пик цветения – июль и август.
0: Вперед к неизведанным местам.
1: Теперь главные советы. Купальный сезон на Каспии с июня по конец сентября. Вода прогревается до 28 градусов. Не любите жару – выбирайте июнь или сентябрь. И тепло, и народу меньше. А для экскурсий по горам идеально подходит апрель, май и бархатный сентябрь.
0: Подведем итоги.
1: Каспий – это теплый песок, восточное гостеприимство и тысячелетняя история в одном путешествии. Собирайте чемоданы, берите с собой близких, ведь любая дорога веселее, когда идешь по ней не один.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

и олени пасутся под музыку.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда приступим. Сегодня приготовим очень легкий овощной перекус – такос из кукурузы. Это очень вкусно! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Что нам нужно? 1 банка консервированной кукурузы, 100 граммов твердого сыра, пару ложек творожного сыра, листья салата, свежий огурец и помидор. Как готовим? Кукурузу аккуратно высыпаем на пергамент, формируя 4 кружочка. Это будет нашей лепешкой. Чтобы зерна держались вместе, сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Обязательно даем остыть, чтобы не развалились. Каждый круг смазываем творожным сыром. Сверху кладем слайсы огурца, листья салата и помидор, нарезанный кружочками. Вот и все, такос готов. Теперь с удовольствием хрустим свежим и сочным перекусом. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: in.
1: I'ma
0: fire it all.
2: Объявляется режим экономии энергии.

сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «двинуть кони» и «склеить ласты» вы наверняка слышали, а знаете, откуда они пошли? Но смотрите, «двинуть кони» — это выражение появилось в конце 20 века и связано, конечно, с криминалистической практикой. У криминалистов существует примета. Если при сбитии человека на большой скорости с него слетела обувь, значит, он погиб. Со временем про такого человека стали говорить, что он коньки отбросил. Позднее «коньки» сократили до «коней», а выражение трансформировалось «кони двинуть». «Склеить ласты» — это выражение имеет несколько версий происхождения. Одна из них утверждает, что в тюремном жаргоне ластами называли руки. Когда заключенный умирал, его руки складывали на груди, и от трупного окоченения они, что называется, склеивались. Отсюда и пошло выражение «склеить ласты». Идиома прочно вошла в обиход наравне с другими жаргонными обозначениями смерти.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещь года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго. Как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

тысяча греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь.
1: На Чукотке 22 часа.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Знаете ли вы?
1: Забывание часто воспринимается как негативное явление. Однако оно играет важную роль в функционировании мозга. Этот процесс позволяет организовать и оптимизировать информацию, избавляясь от ненужных или устаревших данных. Оно помогает нам сосредоточиться на более актуальной информации и улучшает способность к обучению. Исследования показывают, что чрезмерное запоминание может привести к когнитивной перегрузке, затрудняя принятие решений и усвоение новой информации. Таким образом, забывание способствует эффективному управлению памятью и поддержанию психического здоровья.
0: Теперь буду знать.

Mary.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как вы думаете, есть ли способ справиться с въевшимся старым нагаром на кастрюлях без применения агрессивной химии? Да, и он основан на домашних средствах. Смешайте в миске зубную пасту. Она обеспечит мягкую абразивность. Добавьте к ней немного геля для посуды, для расщепления жира, а также ложку соды для химического воздействия. Разбавьте все это минимальным количеством воды для консистенции густой кашицы. Нанесите полученный состав губкой на область нагара, дайте ему поработать, а затем просто смойте теплой водой. Вы будете поражены, насколько легко старая копоть исчезнет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Лечь спать и на утро проснуться красавицей. Об этом мечтает, наверное, каждая женщина. И маркетологи нам рады угодить. На рынке появляются все новые и новые ночные маски, которые обещают чудесный обновляющий эффект. Только почему же мы до сих пор ни разу ему не порадовались после пробуждения? То глаза после маски оттекут, то усилится выделение кожного сала. А значит, придется продолжить поиски наилучшего средства для своей кожи. По идее, маска, которая находится на лице от 6 до 8 часов, должна поработать на славу. Может и отбелить, и увлажнить, и добавить тонуса. Использовать подобные средства нужно буквально пару раз в неделю. Проследите, чтобы маска хорошо впитывалась. Текстура ее не должна быть слишком тяжелой и плотной. Скажем, кремообразные маски помогут обладательницам сухой и чувствительной кожи. Идеально, если в составе будут жирные кислоты и керамиды. А гелеобразные средства лучше работают на жирной коже. Ищите средства с эфирными маслами мяты, розмарина или лимона. Они уберут лишнее сало с кожи и сузят поры. Многие из нас уверены, что лучшее средство от хандры и раздражительности – это шопинг. Желательно в одиночестве, без изнывающего от скуки мужа за дверью примерочной. Но есть одно «но». В мечтах вы порхаете по магазину, скупая ворох одежды, и выходите из торгового центра с кучей разноцветных пакетов. Но на деле шопинг может оказаться изматывающим занятием. Вы попросту теряетесь среди обилия вещей. Лучшая помощь себе самой – это составление так называемой «карты желаний». Перед походом в магазины выберите из модных журналов понравившиеся модели одежды, обуви и аксессуаров. Нужно их вырезать, разложить на столе и потратить пару часов на то, чтобы составить из них цельные образы. Так у вас сложится представление о том, как бы вам хотелось выглядеть и каких вещей не хватает в вашем шкафу. Поверьте, необдуманных покупок в вашей жизни станет меньше.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Радіо Пурга. Отривайся. Радіо Пурга. На Чукотке час на...

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: знаете ли вы?
1: Выход в открытый космос – это экстремальная ситуация, которая может негативно сказаться на здоровье космонавтов. В невесомости давление существенно ниже, чем на Земле, поэтому внутри скафандра его создают искусственно. Однако перчатки, находясь под давлением в течение продолжительного времени, могут вызывать травмы, включая потерю ногтей.
0: Теперь буду знать.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши белые кроссовки потеряли свежесть? Не спешите их выбрасывать. Мы приготовим чистящее средство, которое их обновит. Возьмите миску и смешайте в ней 2 чайных ложки любой зубной пасты. Добавьте к ней чайную ложку пищевой соды для эффекта скраба и столовую ложку растительного масла. Оно поможет смягчить резину и защитит материал. Тщательно перемешайте до однородной густой консистенции. С помощью губки нанесите эту смесь на грязные участки обуви. Потрите, дайте поработать пару минут, а затем смойте. Вы получите чистейшие кроссовки, которые выглядят как новые.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: История виски насчитывает несколько веков, и не мудрено, что вокруг этого напитка сложилась целая культура потребления. И найдется ли мужчина, который не считает своим долгом к ней прикоснуться хотя бы в теории, чтобы быть более сведущим? Виски действительно достоин того, чтобы знать правила дегустации. Он годами созревает и впитывает ароматы. Было бы неразумно пить его абы как. Во-первых, для наслаждения вкусом виски необходим правильный стакан с толстым основанием или на ножке. Это позволит виски раскрыть все оттенки. Чем шире сама чаша стакана, тем лучше. Напиток активнее соприкасается с кислородом. Вторая твоя задача – сохранить холод. Только прохладный виски способен проявить все свои качества. И, наконец, есть смысл добавить немного воды в стакан. Буквально пару капель. Дело в том, что виски различаются по крепости, и некоторые напитки могут обжечь нёбо. Вода же поможет этого избежать, и ты сможешь насладиться этим янтарным напитком в полной мере.
0: Территория мужчин.
1: На пути к идеальному телу нас ждет немало подводных камней, которые, увы, тормозят прогресс. Неправильное питание, растяжение неразогретых мышц или вовсе банальная лень. А насчет иных нюансов, которые сводят на нет усилия, мы и вовсе не задумываемся. Вот, к примеру, одна из частых ошибок. Оставаться в спортивной одежде после того, как тренировка закончена. Даже если не слишком интенсивно потел, смени футболку. Дело в том, что влажные тряпки – отличная среда для размножения бактерий. К тому же тело быстрее остывает, а нам желательно, чтобы мышцы были в тепле и комфорте. Это способствует более быстрому процессу восстановления после тренировки. Еще момент. Порой так хочется прилечь после изнурительного похода в спортзал, так вот, не поддавайся. Лучше устроить себе легкую прогулку. Небольшая активность способствует циркуляции крови, и процесс восстановления мышечных волокон будет проходить быстрее.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

в Амалоне был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет в морозы? Музыка на радио «Пурга». В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В России есть маршрут, где дорога ведет не просто из города в город, а словно перелистывает страницы истории. Это «Золотое кольцо» – знаменитое путешествие по древним русским землям к северо-востоку от Москвы.
0: Путешествие без преград.
1: В классический маршрут входят 8 городов – Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль-Кострома-Иваново, Суздаль и Владимир. И у каждого из них свой характер, свое настроение и своя, конечно же, история.
0: Начинаем исследовать.
1: Сергиев-Посад встречает белыми стенами Троицы Сергиевой Лавры, тишиной старинных храмов и уютом русских музеев. Переславль-Залесский – это Плещеево озеро, древние монастыри и ощущение, что время здесь течет чуть медленнее. Ростов-Великий узнаем сразу. Его Кремль кажется знакомым даже тем, кто здесь никогда не был. А озеро Неро придает городу особую, почти сказочную красоту.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Ярославль – нарядный и просторный, с красивыми набережными, храмами и знаменитой стрелкой, где сливаются Волга и Которосль. Кострома – это купеческое спокойствие, Ипатьевский монастырь и, конечно, местные сырные традиции. А Иваново удивляет по-другому. Здесь стоит обратить внимание не только на историю, но и на необычную архитектуру. А еще заглянуть в музей Ситца.
0: Экспедиция продолжается.
1: А вот Суздаль – настоящий музей под открытым небом. Здесь хочется просто идти и неспешно смотреть на купола, деревянные дома и старинные монастыри. Завершить маршрут можно во Владимире, городе белокаменных соборов, золотых ворот и великой русской старины.
0: Смотрим на карту.
1: Если вы отправляетесь в путешествие впервые, лучше выделить на маршрут не меньше недели. Самый удобный вариант – путешествие на машине, чтобы останавливаться там, где особенно красиво. Для семей с детьми отлично подойдут Ярославль, Переслав-Залесский и Суздаль. А если хочется тишины, архитектуры и неспешных прогулок, обязательно включите в маршрут Великий Ростов, Владимир и Кострому.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Лучшее время для такой поездки – теплый сезон, с поздней весны до начала осени. Возьмите с собой удобную обувь, фотоаппарат и немного места в багаже для сувениров. Финифти, льна, сыра, матрешек и маленьких вещей с большим русским характером.
0: Подведем итоги.
1: «Золотое кольцо России» – это путешествие, после которого хочется не просто вернуться домой, а однажды снова отправиться в путь.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Прямо как в песне, у нас села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня у нас на десерт миндальные маффины с лимоном. Поднимут вам настроение в сочетании с любимым напитком. Что нам для них понадобится? 4 яйца, 190 граммов сахара, 100 граммов миндальной муки, 200 граммов пшеничной муки, 10 граммов разрыхлителя, 120 миллилитров молока, 150 миллилитров миндального масла, 1 лимон, щепотка соли и миндальные лепестки для украшения. Как готовим? Соединяем яйца с сахаром, солью, цедрой целого лимона и соком половины лимона, слегка взбиваем. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем до однородности. Формы для выпечки смазываем маслом и наполняем тестом на 2/3. Посыпаем миндальными лепестками и выпекаем при 180 градусах 20-25 минут. Вот и все! Ароматные, нежнейшие маффины готовы. Приятных вам чаепитий и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если вы думаете, что деньги – это просто бумажки с цифрами, вас ждет сюрприз. Те самые купюры, что мы держим в руках, каждый день вовсе не бумажные. Более того, современные деньги имеют с обычной бумагой столько же общего, сколько парашют с простыней. Так из чего же их на самом деле делают? И почему некоторые деньги практически невозможно порвать, и как пластиковые банкноты переживают жару, холод и даже стирку? На первый взгляд может показаться, что бумажные деньги действительно сделаны из бумаги, но это совсем не так. В действительности большинство современных купюр изготавливают из особых волокон хлопка или льна. Такая тканевая основа придает банкнотам характерный хруст, прочность и устойчивость к влаге, помимо этого к сгибам и даже случайной стирке в стиральной машине.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: Ты живешь будто...

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Пока романтики томно вздыхают, наблюдая за звездами, просвещенные мира сего рассматривают человеческие чувства под лупой. Вот, к примеру, бельгийские ученые уверены, что любовь живет 5 лет, а не 3, как говорится в названии популярного романа Фредерико Бекбедера. Правда, касается это только женщин. По истечении вышеуказанного срока у слабого пола остаются лишь привязанность, уважение, страх остаться одной и чувство долга. А вот еще одно интересное исследование в тему от американских психологов. Они уверены, что в целях семейного благополучия мужчин нельзя оставлять одних более чем на 8 дней, в том числе и отпускать на курорт надолго. Дома муж живет под контролем жены, а в одиночестве у большинства наступает паника 9-го дня. Мужчина пытается убедиться, что его половые гормоны нормально функционируют, и начинает искать приключений. Так что, дамочки, имейте это в виду, когда захотите уехать на дачу на месяц. Если после обеда на вас частенько накатывает чувство усталости, пора пересмотреть свой рацион. Возможно, в упадке сил виноват именно набор продуктов, а не факт переедания. Собственно, чем вы перекусываете? Если это кофе с десертом, то бодрости они вам не добавят. Большое количество сахара резко повышает уровень глюкозы в организме, а когда он также резко падает, человек чувствует упадок сил. Такой же эффект может вызвать выпечка и макаронные изделия. Так что долой пасту из тарелки, лучше съесть кусок мяса или рыбы с овощами. А вот диетическую индейку лучше оставить на ужин. Дело в том, что в составе этого мяса есть особый вид белков, который оказывает на нас расслабляющее действие. Поэтому выбирать индейку на обед не стоит. Работоспособность снизится в разы.
0: Территория женщин.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 4 октября 1975 года многие известные музыканты пребывали в очень агрессивном настроении.
4: Я, Ян Гиллан, вокалист группы Deep Purple. То, что происходит сегодня, это возмутительно. Скажу более, переходит всяческие границы.
5: Привет, чуваки! Это я, Оззи Осборн. Сегодняшнее событие я принимаю как вызов. Слышите вы? Жалкие музыкантишки! Вы напрасно перешли мне дорогу!
4: Так что же всколыхнуло тогда музыкальную общественность? Запрет на громкие песни? Резкое повышение цен на музыкальные инструменты?
3: Нет. Просто в этот день, 4 октября 1975 года, сингл группы Pink Floyd «Wish You Were Here» занял первое место в британских хит-парадах, оставив далеко позади многих монстров рока.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Знаете ли вы?
1: Когда люди возвращаются к своим старым сообщениям, они часто испытывают удивление или даже смущение от увиденного. Это связано с тем, что со временем наши мысли, чувства и взгляды могут существенно измениться. То, что казалось уместным или актуальным в прошлом, может показаться странным или неуместным в настоящем. Этот феномен можно объяснить несколькими факторами: изменением жизненного опыта, развитием эмоционального интеллекта и ростом самосознания.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку. Радио Бур.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы пол оставался чистым не просто до следующего дня, а надолго? Секрет кроется в добавлении натуральных ингредиентов в воду для мытья. Налейте воду в ведро. Добавьте в нее соль для усиления очищения эффекта. Далее введите немного картофельного крахмала. Он придаст поверхностям невероятный блеск. И, конечно, не забудьте про обычное моющее средство для пола. Тщательно размешайте все компоненты, обработайте этим раствором все поверхности, и вы удивитесь, такой пол дольше сохраняет чистоту и выглядит по-настоящему сияющим.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: отчего белоствольные все понимают.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
0: И листву
1: так печально кидают.
0: Я пойду по дороге простору яра.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
0: Отчего так печальные листья летят
1: под рубахой.

0: рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплаты на внедорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придет расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня наш маршрут на запад, к самой границе с Белоруссией. В город, который в летописях упоминают раньше Москвы, который 20 месяцев держал осаду поляков, который отстраивался заново после каждой войны и все равно стоит. Знакомьтесь, Смоленск.
0: Отправляемся в путь.
1: Смоленск старше многих европейских столиц. Первое, что поражает здесь, это крепостная стена. Когда-то она тянулась почти на 7 километров. Борис Годунов назвал ее каменным ожерельем всея Руси. Обязательно найдите башню Громовая. В ней расположен музей, где оживает военная история. На Соборной горе возвышается величественный Успенский собор. Его синие купола видны почти из любой точки города. Внутри уникально золоченый иконостас, высотой с 10-этажный дом. Это одно из немногих мест в мире, где барокко выглядит монументально и трепетно одновременно.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: Для семейного отдыха Смоленск просто идеален. Отправляйтесь в Лопатинский сад. Когда-то здесь были казематы Королевской крепости, а теперь пруды с лебедями, аттракционы и таинственные мостики. Совсем рядом, в саду Планье, стоит знаменитая статуя бронзового оленя – трофей из Восточной Пруссии, который стал любимцем местной детворы. Любителям необычного советую заглянуть в городскую кузницу 17 века. Это старейшее гражданское здание города. Там не только расскажут о древнем ремесле, но и покажут подлинные изделия смоленских мастеров. От крошечных ключей до грозного оружия. А после спуститесь на обновленную набережную. Здесь Днепр еще совсем молодой и тихий. Идеально подходящий для неспешных прогулок.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Смоленск умеет удивлять. Обязательно попробуйте смоленские конфеты. Это засахаренные фрукты по рецепту 18 века, который обожала Екатерина Великая. И не забудьте про смокву. Традиционное лакомство без грамма сахара.
0: Напоследок.
1: Советы в дорогу. Добраться из Москвы можно на скоростной ласточке всего за 4 часа. Лучшее время для поездки с мая по сентябрь, когда город утопает в зелени. Но и зимой Смоленск очарователен с его заснеженными холмами и яркой подсветкой крепости. Он превращается в декорацию к старой сказке.
0: Финальный аккорд.
1: Смоленск – это место, где история России чувствуется в каждом камне. Приезжайте сюда, чтобы увидеть, как просыпается Днепр и как зажигаются звезды над Великой крепостью. А дальше выбирайте дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Недалеко от Билибино есть Алый поток – чистая река среди гор. Проплывая по ней на байдарке, можно увидеть медведей, волков, сахатых, росомах и рысей. А еще в окрестностях есть кладбище с громадными костями древних носорогов и бизонов. В самом же атомном городе Билибино можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

место время. Если не я, хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время. Если не я, хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня на карте серебряное ожерелье России. Это не один город и не одна дорога, а целое большое северное путешествие. Через древние крепости, морские берега, старинные монастыри, музеи под открытым небом и удивительную природу.
0: Приключения начинаются.
1: Серебряное ожерелье объединяет 11 регионов северо-запада России и более 170 маршрутов. Его часто называют «северным братом Золотого кольца». Только здесь вместо привычной средней полосы – Балтика, Белое море, деревянные храмы, гранитные набережные, леса, острова и дыхание настоящего русского севера. И если мечтаете о путешествии с впечатлениями на каждый день, это направление точно стоит запомнить.
0: Стартуем!
1: Начать можно с Калининградской области. Европейская архитектура, янтарь, морской воздух и Куршская коса. Хочется древнерусской истории? Выбирайте Псков и Изборск, где крепостные стены будто до сих пор хранят шум старых времен. Нужны дворцы, музеи и парадная красота? Тогда, конечно же, Санкт-Петербург.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А если душа просит тишины и природы, отправляйтесь в Карелию. Остров Киже, Валаам, озера, скалы и знаменитая Рускеала. За северной мощью и суровой красотой в Мурманскую область. К Териберке, Баренцевому морю и тундровым просторам. За деревянным зодчеством в Архангельскую и Вологодскую области. А за дыханием Древней Руси – Великий Новгород.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Серебряное ожерелье хорошо тем, что его не нужно проходить целиком за один отпуск. Можно выбрать один регион, один город или даже один маршрут выходного дня и уже получить настоящее большое путешествие.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: Для семейной поездки это особенно удобно. Музеи, крепости, прогулки по набережным, природные парки, островные монастыри, ремесленные сувениры и местная кухня. Скучно не будет ни взрослым, ни детям.
0: Подведем итоги.
1: И несколько важных советов. Лучшее время для поездки – лето и начало осени. Маршрут лучше планировать заранее, расстояния здесь большие. Если едете в небольшие северные поселки, обязательно бронируйте жилье заранее и берите с собой немного наличных.
0: Финальный аккорд.
1: Серебряное ожерелье России – это путешествие, где каждый день открывает новую историю. То крепость, то монастырь, то северный берег, то тихую улицу древнего города. Так что если хочется не просто отдохнуть, а по-настоящему почувствовать простор, историю и красоту севера, выбирайте свою точку на этом маршруте уже сегодня.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану